Thank you.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм»

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. С 20 августа на территории Челябинской области начинается адресное информирование избирателей. В рамках кампании «Информуик» к южноуральцам придут более 7500 членов участковых избирательных комиссий. Все участники поквартирных и подомовых обходов прошли специальное обучение и расскажут гражданам о предстоящих в сентябре выборах. Они будут иметь единую брендированную экипировку с избирательной символикой, а также планшетные компьютеры со специализированным мобильным приложением «Информуик». Мероприятие продлится до 15 сентября включительно и охватит все муниципальные образования региона. На юге области продолжается ремонт дорог. В Октябрьском округе обновляются несколько участков. На трассе Октябрьская — Крутоярский — Петровский в этом году отремонтируют 6 километров из 11. На дороге Маячная — Троицк-Октябрьская — 5 из 13. На трассе Дробышева — Троицк-Октябрьская — 2,5 из 7. Уже завершен ремонт почти 4 километров на дороге Челябинск-Октябрьская. Также за счет дорожного фонда отремонтируют еще чуть более 7 километров местных трасс. Жители Челябинска делают подарки на 1 сентября не только своим детям, но и племянникам, классному руководителю или другим учителям. Об этом сообщают аналитики Авито. Самый популярный подарок для педагогов – цветы. Также часто дарят конфеты, канцтовары и подарочные сертификаты. Для детей челябинцы чаще выбирают одежду и обувь, смартфоны, ноутбуки или планшеты и смарт-часы. 82% опрошенных покупают подарки на распродажах, 15% специально ждут скидок. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 25 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Доброе утро, дорогие друзья! Встречаем вместе этот четверг. С вами у микрофона Соня Дегтярева. В Челябинске сейчас 7 часов 27 минут. Поэтому, дорогие друзья, давайте будем начинать этот день красиво, с прекрасной музыкой. Впереди нас ждут Emotional Organs, Питер Пирсон и Мадонна. Доброго утра, дорогие друзья!

7:41 в Челябинске, дорогие друзья. Совсем скоро вас ждет выпуск программы «Мира на вкус». В этот раз поговорим о сорбете, таком прекрасном летнем десерте. Ну и, конечно, несколько слов о погоде за окнами к этому часу. Сейчас в Челябинске 14 градусов выше нуля. В течение дня столбики термометров поднимутся до 22 градусов Цельсия. Нас ожидает ясная погода без осадков. Прекрасный летний августовский день, поэтому давайте наслаждаться хорошей погодой. Обязательно наденем на себя улыбки и хорошее настроение, ну и пойдем покорять этот день. Доброго утра, дорогие друзья!

0: Мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Замороженный десерт сорбе или сорбет – это французское произношение арабского слова «шербет». Готовят его из сахарного сиропа и фруктового сока или пюре. От мороженого блюда как раз и отличается полным отсутствием в составе молочных продуктов, которые, впрочем, могут быть использованы только в качестве добавки. В Европу, а точнее в Италию, сорбе пришло в 16 веке через Турцию в несколько измененном виде. На Апеннинах напиток называли «сорбетта». Предположительно, во Франции он появился во времена правления Генриха II, взявшего в жены итальянку Екатерину Медичи. В европейских странах его подавали только во время празднований, в то время как в Турции шербет пили часто в качестве освежающего напитка на основе фруктового сока. В 17 веке французский сорбе представлял собой напиток из воды, сахара и лимона. И лишь в 19 веке под названием сорбе стали подавать полузамороженный десерт, который скорее пили небольшими глотками, нежели ели при помощи

0: Челябинске 7 часов 57 минут. Вот и подходит к завершению наш музыкальный час. Прямо сейчас у нас в эфире прозвучит Поланка «You're My Destiny». Следующий час мы традиционно начнем с новостями от Антона Образцова. Ну и, конечно, впереди нас ждет много отличной музыки для прекрасного, яркого, ясного четверга. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Цены в Челябинской области в июле выросли на 0,71%. Годовая инфляция ускорилась до 5,28%, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Банка России. Наиболее заметное удорожание зафиксировано в сегменте непродовольственных товаров, тогда как темпы роста стоимости услуг и продовольствия оказались ниже. Среди подешевевших товаров – молоко, йогурт, сметана и сыр, а также яйца. Отмечен рост цен на сахар. Снизилась стоимость обуви и одежды с мехом. Выросла цена топлива. Подешевели поездки в пансионаты и дома отдыха. Туры за границу стали дороже. С 4 по 13 сентября в Челябинске впервые пройдет масштабный фестиваль «Игра, цифра, искусство» на Урале. Ключевые события развернутся сразу на нескольких площадках. Гостей ждут выставки, видеоарт, архитектурный мэппинг, лекции, мастер-классы от ведущих экспертов страны. Почти на все события вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация. Главной выставочной площадкой станет мультимедийный парк «Россия. Моя история», где пройдет выставка цифрового искусства. Федерация плавания Челябинской области объявила состав команды на спартакиаду народов России среди сильнейших спортсменов, которая стартует в Екатеринбурге. Наш регион представит 6 пловцов: Илья Кувшинов, Матвей Булыкин, Ярослав Верещагин, Анастасия Воронина, Платон Ишпахтин и Полина Алашнина. Соревнования в Екатеринбурге пройдут 20 и 21 августа во Дворце водных видов спорта. Спортсменам предстоит разыграть комплекты наград во всех олимпийских дисциплинах плавания. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 25 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 8:15 в Челябинске. Дорогие друзья, прямо сейчас мы с вами услышим кавер на композицию Джеймса Бланта «You're Beautiful». Интересно, что это реальная история, произошедшая в жизни музыканта. На станции в метро он встретил свою бывшую девушку с новым молодым человеком, чего совершенно не ожидал. Был поражен тем, как она прекрасна, но история, к сожалению, не получила продолжения, они так и не заговорили. Но зато мир получил очень красивую, очень романтичную балладу. Давайте же услышим кавер на нее.
1: Кавервилль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. В Лихтенштейне разрешили женщинам наследовать княжеский престол. В спин-оффе «Звездных войн» герой Райана Гослинга будет похож на его персонажа из «Драйва». Княжеский дом Лихтенштейна объявил о прекращении действия правил наследования престола по мужской линии, говорится в заявлении его пресс-службы. Таким образом, вводится переход от мужской примогенитуры, когда наследование передается только старшему сыну, к абсолютной, при которой наследником становится любой старший ребенок, независимо от пола. Изменения относятся только к будущим потомкам детей принца Алоиза и его супруги принцессы Софии. Уже рожденных членов княжеского дома они не затрагивают. Лихтенштейн был последним страной в Европе, где трон передавался только по мужской линии. Формально государство сейчас возглавляет князь Ханс Адам II, но с 2004 года его старший сын, принц Алоиз, исполняет полномочия регента. Следующим в очереди на трон сейчас считается сын Алоиза, князь Йозеф Венцель Максимилиан Мария. На фестивале Day23 журналистам и блогерам показали первые кадры нового фильма во вселенной «Звездных войн» «Звездный истребитель», сообщило издание Deadline. Главную роль в картине Шона Леви исполняет Райан Гослинг. Премьера запланирована на 28 мая 2027 года. Фильм станет отдельной историей внутри вселенной «Звездных войн». В нем не будет членов семьи Скайуокеров, а действие развернется в самой дальней точке мира Джорджа Лукаса. Сценарий написал Джонатан Тропер. Гослинг играет пилота по имени Кейт. Судя по показанным на Day23 кадрам, персонаж получился близким к образу героя Гослинга из «Драйва», немногословным и уверенным в себе. В сцене из фильма юноша по имени Кайден заходит в старый космический гараж и обнаруживает там корабль. Вскоре появляется Кейт и спрашивает: «Я разве не говорил тебе ничего не трогать?» Герой объясняет, что перед ними списаны G-17, самый быстрый звездолет из когда-либо построенных. Хотя фильм не будет напрямую связан с привычными героями «Звездных войн», в нем сохранятся знакомые элементы вселенной. В показанных кадрах есть спидербайки, гигантские космические корабли и даже конструкция, напоминающая мост, по которому Люк Скайуокер и Лея Органа перебирались в оригинальной трилогии. События развернутся на планете, значительную часть которой занимает океан. Дата премьеры выбрана не случайно. 28 мая 2027 года – это почти полвека после выхода первого фильма «Звездные войны». Лента Джорджа Лукаса дебютировала в кинотеатрах 25 мая 1977 года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: The Pass is a Goodbye в эфире Радио 100. Дорогие друзья, но мы не хотим с вами прощаться, мы хотим с вами здороваться, желать вам доброго утра, хорошего дня, отличного настроения. Впереди вас ждет много прекрасной музыки. Прямо сейчас будет Samba de Verão в нашей летней рубрике Summertime. Не забываем, что целых 11 дней лета у нас впереди, поэтому пусть это прекрасное жаркое время года пока что нас не покидает и создает нам соответствующее настроение и запас энергии на целый год. Ну и совсем скоро мы с вами услышим наш новый выпуск «Азбуки моды». Это совместный проект с имидж-клубом «Светлана». В этот раз Марина Суханова расскажет нам про йобицуги. Это, как вы поняли, японское искусство. А подробности узнаем совсем скоро.
1: Summertime на Радио 100.

0: Азбука моды на радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Сегодня наша модная азбука добралась до буквы «Ё». И мне пришлось постараться, чтобы найти достойную тему для рассказа. Но я справилась. Гарантирую, что вам будет интересно узнать о древнем японском искусстве йобицуги. Начну рассказ, как и полагается, с легенды. В 15 веке японский сёгин Йосимаса разбил свою любимую чашку для чая. Мастер склеил ему осколки соком лакового дерева, но в лак этот добавил чистое золото. Мастер даже не пытался скрыть или замаскировать трещины. Он их, наоборот, подчеркнул золотыми швами. Эти золотые швы не только вернули чашку к жизни, но и превратили ее в новое, при этом более ценное произведение искусства. Согласитесь, японцы умеют все, к чему прикасаются, возводить в ранг искусства. Будь то чайная церемония, цветение сакуры, купание в горячих источниках или ремонт битой посуды. Поэтому запоминаем новый термин – йобицуги – искусство реставрации керамических изделий. А при чем тут мода, спросите вы? А я вас удивлю. Из фарфора тоже можно делать одежду, демонстрировать ее на показах и даже носить.

0: Простым смертным одежду из фарфора носить вряд ли придется. А вот купить себе чайную пару в технике кинцуги или йобицуги вполне по карману. Наши российские производители тоже освоили этот прием. Объединение «Гжель» на Озоне предлагает склеенные золотым лаком чайные пары за 3000 рублей. Ленинградский фарфоровый завод за 4500 рублей. На маркетплейсах десяток вариантов для подарков родным и близким. А я вам даже краткий спич подготовила для вручения таких подарков. Можете поразить гостей философской основой йобицуги. Она заключается в том, что любые поломки и трещины неотъемлемы от истории объекта. Они не заслуживают забвения и маскировки. И эта философия учит нас не скрывать собственные недостатки и неудачи, а принимать их и правильно переосмысливать. Все наши раны от неудачных браков и разводов, шрамы от бизнес-провалов и неудачных проектов – важная часть нашей жизни. Склеили, покрыли золотом и продолжаем жить. Японское искусство йобицуги учит нас видеть красоту в сломанных вещах. Продвинутые модники, кстати, не только фарфор склеивают, но и одежду штопают, сшивают лоскутки разных тканей в единое целое. Это, как можно догадаться, японцы тоже возвели в ранг искусства и назвали «боро». По факту такая одежда, простеганная, прошитая и заштопанная на руках, тоже является кутюрной. Кимоно в заплатках «боро» может стоить десятки тысяч долларов, экспонироваться в музеях и являться объектом коллекционирования узкого круга модных, увлеченных «боро» людей. Но это уже отдельная история для нашей азбуки моды. С вами была Марина Суханова. Традиционный финал подкаста «Мода – часть визуального искусства». Да пребудет с нами сила искусства!
1: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

Прекрасная Лана Дель Рей с композицией Young and Beautiful только что прозвучала в эфире Радио 100. 8:53 в Челябинске, дорогие друзья, завершаем с вами очередной музыкальный час. Прямо сейчас Roxette, Run to You, далее Bossa Nostra, Roxanne. Ну а впереди вас ждет много-много-много часов прекрасной музыки, поэтому оставайтесь с нами на одной волне.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. У США остались возможности для драконовских санкций против Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения. Об этом заявил Дональд Трамп журналистам в Белом доме. Он также отметил, что морская блокада Ирана со стороны США действует со 100% эффективностью. Американский рэпер Lil Pump прилетел в Москву, где 22 августа выступит с первым большим сольным концертом в России на площадке ВК «Стадиум». Самолет с артистом прибыл во Внуково сегодня утром. Организатором выступает агентство Force Events. Ранее музыкант уже посещал страну и сотрудничал с российскими исполнителями. Lil Pump прославился в середине 2010-х годов благодаря музыкальной платформе SoundCloud. Его трек «Gucci Gang» стал мировым хитом. На буддийском форуме в Кызыле предложили ввести тувинскую резьбу по камню в школьные уроки труда. Это поможет сохранить уникальное искусство и передать знания молодежи, особенно в отдаленных районах. Мастера обычно вырезают животных – лошадей, козлов, яков. На одну фигурку уходит около 5 часов, поэтому обучение должно быть регулярным. Россельхозбанк прогнозирует рост волового сбора кукурузы в Сибири на 12% в 2026 году – до 200 тысяч тонн. Посевные площади увеличены почти на четверть – до 46 тысяч гектар. Главным образом в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях. Росту способствует спрос кормовой отрасли, экспорт и адаптированные сорта.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: 9:14 в Челябинске, дорогие друзья. Только что Coldplay и Beyoncé исполнили нам гимн выходных. Еще у нас пока только четверг, но четверг летний, поэтому пока август еще с нами, каждый день в какой-то степени выходной, потому что можно побывать на природе, сходить куда-то на свежем воздухе, пойти прогуляться. Так что ловим эти замечательные летние деньки. Дорогие друзья, прямо сейчас мы с вами услышим кавер на композицию «Personal Jesus». Далее нас ждут Ариана Гранде, Ник Кейв и много другой отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. В Зальцбурге неизвестные украли 210 статуэток композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Pixar выпустила ту самую лампу из заставки. В Зальцбурге неизвестные украли 210 статуэток композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Статуэтки составляли инсталляцию, которую фонд Моцартеум представил в саду родного дома композитора по случаю 270-летия Моцарта. Как сообщает Associated Press, всего в инсталляции, созданной немецким художником-концептуалистом Оттомаром Херлем, было 320 полимерных статуэток высотой около 50 сантиметров, изображающих австрийского композитора и его любимого пса. Их презентовали в июле. Но уже через две недели были похищены 80 статуэток, а теперь не хватает 210. Изначально организаторы оставили несколько про запас, но их не хватит, чтобы заменить украденные. Создатель инсталляции Херль уверен, что это была спланированная кража. После завершения выставки, посвященной юбилею Моцарта, статуэтки предполагалось продать по цене 100 евро за штуку. Несмотря на произошедшее, выставку не отменили. Оставшиеся фигурки просто расставили дальше друг от друга. Инсталляция будет открыта до 30 августа. Pixar к своему 40-летию представила интерактивную версию Люксо-младшего лампы из заставки студии. Предмет появился в онлайн-магазине Disney Store. Лампа реагирует на движение и звук, а также двигается сама и издает фирменные звуки. Она воспроизводит точные пропорции и детали символа Pixar. Работает устройство от батареек. При этом Люксо-младший не светит. Дело в том, что в 2009 году Pixar уже пробовала выпустить такой мерч, но столкнулась с иском от норвежского производителя ламп Luxo ASA. Именно с продукции этой компании сооснователь Pixar Джон Лассетер в 1980-х годах и срисовал Люксо-младшего. Тогда Disney удалось достичь мирового соглашения с производителем. Его условием стал отказ студии выпускать осветительные приборы под брендом Luxo Junior. Продажи Pixar Lamp начнутся в Великобритании 17 августа. Стоимость предмета 100 фунтов стерлингов или 11 300 рублей по текущему курсу. Люксо-младший стал главным героем первого короткометражного мультфильма Pixar, вышедшего в 1986 году. Позже прыгающая лампа стала символом студии.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 9:36 в Челябинске. Дорогие друзья, напомню, что у нас есть сайт radio100fm.ru, на котором вы всегда можете прослушать нашу трансляцию. Кроме того, там вы можете увидеть, какая песня сейчас играет в эфире, и открыть плейлист и посмотреть, какая композиция играла раньше. Так что обязательно заходите, также у нас там много интересных новостей, ну и вообще полезной и интересной информации. Мы всегда рады видеть вас на наших электронных ресурсах. Ну и, конечно, до встречи в эфире.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Крис Ри, Жозефин, так комфортно и спокойно завершаем час вместе с Радио 100, дорогие друзья. Ну а мы направляем вам всю нашу любовь через радиоволны. Надеюсь, что вы ее поймали и улыбнулись. В следующий час мы начнем с новостей от Елены Трубниковой. Ну и, конечно, впереди вас ждет много хорошей музыки. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. За один день два автобуса в Челябинске пострадали от агрессии пассажиров. На маршруте номер 22 у остановки Молодогвардейцев пара с сигаретой отреагировала на замечание водителя дебошем. Мужчина разбил окно. На маршруте номер 34 у теплотехнического института молодой человек, которому не открыли двери в тронувшийся автобус, запустил в стекло тяжелый предмет. В итоге оба автобуса сошли с линии для ремонта. Пассажирам пришлось ждать следующий рейс. По фактам вандализма поданы заявления в полицию. Хулиганы возместят ущерб. Владимир Путин провел заседание Совета по национальным проектам, где заявил о запуске нового инвестиционного цикла, переносе срока погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года и выделении регионам не менее 100 миллиардов рублей. Участвовал губернатор Челябинской области Алексей Тексер. Госдолг регионов снизился на 115 миллиардов рублей. Губернатор подчеркнул важность сбалансированности финансов для поддержки людей, участников СВО и инфраструктуры. Аналитики рынка недвижимости назвали Челябинск одним из городов с самым доступным жильем. Южноуральская столица вошла в пятерку лидеров по ценам на двух- и трехкомнатные квартиры, в среднем 5,5 миллионов рублей. В рейтинге однокомнатных квартир город занял шестое место, однушки стартуют от 4 миллионов рублей. А вот по доступности студий с отделкой в готовых домах Челябинск оказался на втором месте – около 3 миллионов рублей. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sting, She Walked This Earth, только что прозвучало в эфире Радио 100. Дорогие друзья, прямо сейчас нас с вами ждет мировой бестселлер, а в нем Хулио Иглесиас Crazy. Я вам желаю, чтобы вы сегодня сходили с ума только от хорошего настроения, от прекрасных ароматов цветов, от приятной погоды и от отличной музыки. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья. Хорошего вам дня и отличного настроения.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

10:32 в Челябинске. Дорогие друзья, в этом часе у нас будет не только много отличной музыки, но и Language Time с Марией Полевщиковой. В этом выпуске Мария расскажет о песне Shape of You Эда Ширана. Думаю, что вы неоднократно подпевали этому запоминающемуся припеву, а это как раз хорошая возможность узнать, какие смыслы автор заложил в эту прекрасную композицию. Интересно, что изначально Эд Ширан планировал, что не будет ее исполнять сам, но жизнь сложилась иначе. Так что оставайтесь с нами, и совсем скоро вы узнаете, о чем же поет Эд Ширан в «Shape of You».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет, с вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британского певца Эда Ширана «Shape of You» – «Твои очертания». Come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it a chance now. Come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it a chance now. Подойди и начни разговор лишь со мной, и поверь, я сейчас дам этому шанс. Take my hand, stop, put one the man on the jukebox, and then we start to dance. Возьми меня за руку, остановись, включи песню Вана Моррисона, и тогда мы начнем танцевать. Песня вышла в 2017 году и стала главным синглом альбома. Интересно, что Эд Ширан изначально написал ее вовсе не для себя. Он считал, что композиция больше подошла бы для Рианы, но в итоге решил оставить ее в своем альбоме. И как показало время, это было правильное решение. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Я влюблен в твой образ, мы притягиваемся и отталкиваемся, словно магниты. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Несмотря на то, что мое сердце влюбляется тоже, я без ума от твоего образа. Несмотря на романтичный припев, песня вовсе не о большой любви с первого взгляда. Эд Ширан рассказывал, что хотел показать, как отношения могут начаться с обычного знакомства, а уже потом перерасти в настоящие чувства. Именно поэтому название «Shape of You» говорит не только о внешности, но и о том, как человек постепенно открывается своему партнеру. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date.

0: Грэмми Awards как лучшая сольная поп-исполнение и долгое время оставалась самой прослушиваемой песней на стриминговых сервисах. Ее секрет в сочетании простого текста, танцевального ритма и мелодии, которая запоминается буквально с первого прослушивания. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

проходят легко, комфортно и приятно. Желаю вам отличного настроения и прекрасного времяпрепровождения в этот четверг. А мы с командой Радио 100 сделаем все для того, чтобы ваш музыкальный фон был комфортным. Оставайтесь с нами на одной волне, дорогие друзья.

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Мошенники разработали новую схему взлома домашних и корпоративных сетей, позволяющую похищать данные для доступа к госуслугам, социальным сетям и облачным сервисам. Об этом известием рассказали эксперты по кибербезопасности. Специальные алгоритмы находят уязвимые сети, после чего важные сайты подменяются фишинговыми страницами. Браузеры предупреждают об опасности, но злоумышленники маскируют это под техническую проблему с зарубежными сертификатами и просят пользователей игнорировать уведомления. Роспотребнадзор зарегистрировал первый отечественный тест на гепатит Е. Набор реагентов создали специалисты эпидемиологии. Тест определяет РНК вируса методом ПЦР и позволяет выявлять возбудителя за 7-10 дней до появления первых симптомов, а также до выработки антител. Это исключает ложноотрицательные результаты. Помимо диагностики пациентов, тест адаптирован для мониторинга окружающей среды. С его помощью можно исследовать смывы с поверхностей, пробы воды и пищевых продуктов для выявления источников инфекции. Режиссер Николай Бурляев в интервью ТАСС призвал кинематографистов обращаться к православной теме, показывая примеры святой жизни без прямого назидания. Он считает, что для этого нужно воспитывать кадры, не ориентированные на рынок и сиюминутный успех, а на традиционные ценности. Бурляев рассказал, что ведет курс авторской режиссуры в ВГИКе, где учит студентов идти вразрез с духом времени. Он также призвал пересматривать кинопроцесс в соответствии с указом президента. На буддийском форуме в Кызыле предложили ввести тувинскую резьбу по камню в школьные уроки труда. Это поможет сохранить уникальное искусство и передать знания молодежи, особенно в отдаленных районах. Мастера обычно вырезают животных – лошадей, козлов, яков. На одну фигурку уходит около 5 часов, поэтому обучение должно быть регулярным. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Dead. Радио 100.
1: It's really not important.

0: 11 часов 20 минут в Челябинске. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас есть сообщество ВКонтакте, где вы можете найти свежие новости, записи наших программ и, конечно же, прослушать наш эфир. Кроме того, мы там регулярно проводим розыгрыш билетов на культурные события, поэтому обязательно заходите, следите за новостями и принимайте активное участие в жизни любимой радиостанции. Дорогие друзья, ждем вас на наших интернет-ресурсах. Ну и, конечно, до встречи в эфире.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

Радио 100. 100. Настрой на все 100.

0: Beyoncé Love on Top. Прекрасная мелодичная композиция. Сразу хочется вершить великие дела. Дорогие друзья, ну а я, Соня Дегтярева, желаю, чтобы ваш день сегодня был тоже в своей высшей точке. Чтобы сегодня все складывалось обязательно в вашу пользу. И дайте возможность происходить приятным событиям с вами. Как минимум одно произошло. Мы проводим этот день вместе и слушаем отличную музыку. Приятного дня, дорогие друзья.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Леонард Кохен «Dance Me to the End of Love». Дорогие друзья, в Челябинске 11 часов 56 минут. Завершаем наш музыкальный час вместе с Карлой Бруни. А следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».
4: Let me sing into your ear. Those dancing days are gone. All the silk and satin gear. Crouch upon a stone, wrapping that foul body

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В Челябинске у поликлиники номер 6 на улице Румянцева благоустроили сквер, детская площадка, качели с навесами, скамейки для маломобильных пациентов, освещение и видеонаблюдение. Рядом меняют аварийную теплотрассу по программе «Большой ремонт 74». Трубы не обновляли с 1991 года. Было более 10 аварий. Ремонт закончат к 15 сентября. Теплоснабжение улучшится в 82 домах и 6 социальных учреждениях. Новые трубы прослужат 30 лет. Сквер создали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Жители выбрали его в прошлом году. Глава города Алексей Ложкин высоко оценил результат. В этом году в районе благоустроят 4 территории. Всего выделено 38 миллионов рублей. В Златоусте с 19 по 22 августа проходит фестиваль патриотической песни «Уральская земля». В финале 32 коллектива и солисты из регионов Урала, Москвы и Санкт-Петербурга. Жюри возглавляет министр культуры Алексей Бетехтин. Фестиваль посвящен 81-й годовщине Победы, Дню флага и Году единства народов России. В программе концерты лауреатов прошлых лет, мастер-классы, конкурсные прослушивания 21 августа, награждение и гала-концерт 22-го. Губернатор Алексей Текслер назвал события ярким праздником полюбившимся зрителям. Среди участников – златоустовец Денис Бурзаев. Челябинская городская клиническая больница номер 1 лечит хроническую мигрень ботулотоксином бесплатно по полису ОМС. В 2025 году провели 345 процедур, у 70 пациентов хроническая форма. Препарат вводят примерно в 39 точек на голове и шее раз в 3 месяца по протоколу Преэмпт. Он блокирует рецепторы тройничного нерва и снижает чувствительность к боли. Показания – это головная боль более 15 дней в месяц. Врачи анализируют дневник боли, выявляют триггеры и предупреждают о вреде бесконтрольного приема обезболивающих.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Лиза Стэнсфилд, Love Can. Дорогие друзья, действительно, любовь может все. Она способна открывать закрытые двери, окрылять и даже спускать в пропасть. Наверное, нет ничего того, на что не способна была бы любовь. Давайте постараемся найти это чувство внутри себя прямо сейчас. Давайте почувствуем ее по отношению к себе, по отношению к тем, кто нас сейчас окружает, и к тому, что мы сейчас видим. Ну а в продолжении такой романтичной темы мы с вами услышим последний вальс от Энгельберта Хампердинка. Давайте сохраним это чувство внутри себя, наполним себя им и постараемся его пронести на протяжении всего сегодняшнего дня.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

Тони Брэкстон, Unbreak My Heart, только что прозвучало в нашем эфире, дорогие друзья. Никто не хочет, чтобы его сердце было разбито, ну а мы с командой Радио 100 хотим склеивать эти разбитые сердца хорошей музыкой. Ведь кто, как не авторы песен, музыканты, понимают всю сложность человеческих эмоций и ощущают на себе всю их гамму. Поэтому мы с вами вместе исцеляемся прекрасными композициями каждый день. Прямо сейчас невероятно мелодично Sentimental от Kenny G. Дальше нас с вами ждут Cardigans, Джастин Бибер, Ариана Гранде и много других отличных исполнителей. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Челябинске 12:56. Дорогие друзья, время с вами летит незаметно. На сегодня я, Соня Дегтярева, с вами прощаюсь. Мне было с вами очень комфортно. Надеюсь, что вам со мной тоже. Встретимся в эфире уже завтра. Ну а сегодня вас ждет много отличной музыки. Встречайте далее в эфире Елену Трубникову и Антона Образцова. А я желаю вам прекрасного четверга. Замечательного настроения. Пусть ваш вечер будет наполнен приятными моментами и очень комфортным окружением. До завтра, дорогие друзья.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики — лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУНИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это do you? Ага, do you.
4: Mr. Ivanov, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Омске осудили троих молодых людей, включая подростка, за мошенничество с интернет-магазином. Они заказывали люксовые вещи, покупали дешевые копии, снимали квартиры и подменяли оригиналы на подделки при возврате. Ущерб составил более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Преступления совершались с января по апрель 2025 года. Подсудимые частично признали вину, не согласившись с оценкой стоимости. Суд назначил несовершеннолетнему штраф в 40 тысяч рублей, двум другим по 2 года принудительных работ. Приговор пока не вступил в законную силу. 1 сентября в России изменятся правила диагностики автодорог, квалификационные требования к специалистам и порядок сбора данных владельцами платных трасс. Закрепляется порядок подготовки отчетов по итогам диагностики. В них включат параметры трасс, фотофиксацию и рекомендации по ремонту. Это позволит эффективнее контролировать средства дорожных фондов. Также актуализируются требования к специалистам по организации дорожного движения. Для владельцев платных дорог установят перечень данных, номер автомобиля, дата, время и место проезда. Уникальный идентификатор и фотофиксация. Благодаря этому водители смогут через госуслуги получать информацию о проезде и удобнее оплачивать задолженности. Мошенники разработали новую схему взлома домашних и корпоративных сетей, позволяющую похищать данные для доступа к госуслугам, социальным сетям и облачным сервисам. Об этом известием рассказали эксперты по кибербезопасности. Специальные алгоритмы находят уязвимые сети, после чего важные сайты подменяются фишинговыми страницами. Браузеры предупреждают об опасности, но злоумышленники маскируют это под техническую проблему с зарубежными сертификатами и просят пользователей игнорировать уведомления. Роспотребнадзор зарегистрировал первый отечественный тест на гепатит Е. Набор реагентов создали специалисты эпидемиологии. Тест определяет РНК вируса методом ПЦР и позволяет выявлять возбудителя за 7-10 дней до появления первых симптомов, а также до выработки антител. Это исключает ложно-отрицательные результаты. Помимо диагностики пациентов, тест адаптирован для мониторинга окружающей среды. С его помощью можно исследовать смывы с поверхностей, пробы воды и пищевых продуктов для выявления источников инфекции. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. В Зальцбурге неизвестные украли 210 статуэток композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Pixar выпустила ту самую лампу из заставки. В Зальцбурге неизвестные украли 210 статуэток композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Статуэтки составляли инсталляцию, которую фонд Моцартеум представил в саду родного дома композитора по случаю 270-летия Моцарта. Как сообщает Associated Press, всего в инсталляции, созданной немецким художником-концептуалистом Оттомаром Херлем, было 320 полимерных статуэток высотой около 50 сантиметров, изображающих австрийского композитора и его любимого пса. Их презентовали в июле. Но уже через две недели были похищены 80 статуэток, а теперь не хватает 210. Изначально организаторы оставили несколько про запас, но их не хватит, чтобы заменить украденные. Создатель инсталляции Херль уверен, что это была спланированная кража. После завершения выставки, посвященной юбилею Моцарта, статуэтки предполагалось продать по цене 100 евро за штуку. Несмотря на произошедшее, выставку не отменили. Оставшиеся фигурки просто расставили дальше друг от друга. Инсталляция будет открыта до 30 августа. Pixar к своему 40-летию представила интерактивную версию Люксо младшего лампы из заставки студии. Предмет появился в онлайн-магазине Disney Store. Лампа реагирует на движение и звук, а также двигается сама и издает фирменные звуки. Она воспроизводит точные пропорции и детали символа Pixar. Работает устройство от батареек. При этом Люксо-младший не светит. Дело в том, что в 2009 году Pixar уже пробовала выпустить такой мерч, но столкнулась с иском от норвежского производителя ламп Luxo ASA. Именно с продукции этой компании сооснователь Pixar Джон Лассетер в 1980-х годах и срисовал Люксо-младшего. Тогда Disney удалось достичь мирового соглашения с производителем. Его условием стал отказ студии выпускать осветительные приборы под брендом Luxo Junior. Продажи Pixar Lamp начнутся в Великобритании 17 августа. Стоимость предмета 100 фунтов стерлингов или 11 300 рублей по текущему курсу. Люксо-младший стал главным героем первого короткометражного мультфильма Pixar, вышедшего в 1986 году. Позже прыгающая лампа стала символом студии.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинский областной суд отклонил жалобу защиты 30-летнего фигуранта дела о мошенничестве и оставил его под стражей. Центральный райсуд Челябинска 24 июля заключил предпринимателя под стражу. По версии следствия, он с участником похитил у граждан более 1 миллиона рублей под видом продажи техники от магазина «Простор Протехно». Люди переводили деньги за товар, но не получали ни технику, ни деньги. Защита просила домашний арест, но суд счел доводы неубедительными. В Новосибирске на финале Кубка России по 3D-стрельбе из лука челябинки Дарья Корабельникова и Анна Никулина заняли второе и третье места в дисциплине «Блочный лук». Обе представляют одну спортивную школу. Корабельникова в финале уступила сопернице из Кемеровской области в перестрелке. Никулина в борьбе за бронзу с рязанской лучницей победила в перестрелке. При равных 8 очках ее выстрел был ближе к центру. 3D-стрельба – это стрельба по объемным мишеням животных на природе с неизвестными дистанциями и трассой из 20-30 целей. Дисциплина имитирует охоту, но безопасна и доступна для всех. Сброс воды на Шершневском водохранилище снова уменьшили. Теперь он составляет 50 метров в секунду. Об этом сообщило региональное министерство экологии. За последние сутки уровень воды снизился в большинстве рек региона. На плотине Шершневского водохранилища продолжают замерять глубину дважды в сутки. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер южной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. В Лихтенштейне разрешили женщинам наследовать княжеский престол. В спин-оффе «Звездных войн» герой Райана Гослинга будет похож на его персонажа из «Драйва». Княжеский дом Лихтенштейна объявил о прекращении действия правил наследования престола по мужской линии, говорится в заявлении его пресс-службы. Таким образом, вводится переход от мужской примогенитуры, когда наследование передается только старшему сыну, к абсолютной, при которой наследником становится любой старший ребенок, независимо от пола. Изменения относятся только к будущим потомкам детей принца Лоиза и его супруги принцессы Софии. Уже рожденных членов княжеского дома они не затрагивают. Лихтенштейн был последним страной в Европе, где трон передавался только по мужской линии. Формально государство сейчас возглавляет князь Ханс Адам II, но с 2004 года его старший сын, принц Алоиз, исполняет полномочия регента. Следующим в очереди на трон сейчас считается сын Алоиза, князь Йозеф Венцель Максимилиан Мария. На фестивале Day23 журналистам и блогерам показали первые кадры нового фильма во вселенной «Звездных войн» «Звездный истребитель», сообщило издание Deadline. Главную роль в картине Шона Леви исполняет Райан Гослинг. Премьера запланирована на 28 мая 2027 года. Фильм станет отдельной историей внутри вселенной «Звездных войн». В нем не будет членов семьи Скайуокеров, а действие развернется в самой дальней точке мира Джорджа Лукаса. Сценарий написал Джонатан Тропер. Гослинг играет пилота по имени Кейт. Судя по показанным на Day23 кадрам, персонаж получился близким к образу героя Гослинга из «Драйва», немногословным и уверенным в себе. В сцене из фильма юноша по имени Кайден заходит в старый космический гараж и обнаруживает там корабль. Вскоре появляется Кейт и спрашивает: «Я разве не говорил тебе ничего не трогать?» Герой объясняет, что перед ними списаны G-17, самый быстрый звездолет из когда-либо построенных. Хотя фильм не будет напрямую связан с привычными героями «Звездных войн», в нем сохранятся знакомые элементы вселенной. В показанных кадрах есть спидербайки, гигантские космические корабли и даже конструкция, напоминающая мост, по которому Люк Скайуокер и Лея Органа перебирались в оригинальной трилогии. События развернутся на планете, значительную часть которой занимает океан. Дата премьеры выбрана не случайно. 28 мая 2027 года – это почти полвека после выхода первого фильма «Звездные войны». Лента Джорджа Лукаса дебютировала в кинотеатрах 25 мая 1977 года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет, с вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британского певца Эда Ширана «Shape of You» – «Твои очертания». Come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it a chance now. Подойди и начни разговор лишь со мной, и поверь, я сейчас дам этому шанс. Take my hand, stop, put one the man on the jukebox, and then we start to dance. Возьми меня за руку, остановись, включи песню Вана Моррисона, и тогда мы начнем танцевать. Песня вышла в 2017 году и стала главным синглом альбома. Интересно, что Эд Ширан изначально написал ее вовсе не для себя. Он считал, что композиция больше подошла бы для Рианы, но в итоге решил оставить ее в своем альбоме. И как показало время, это было правильное решение. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Я влюблен в твой образ. Мы притягиваемся и отталкиваемся, словно магниты. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Несмотря на то, что мое сердце влюбляется тоже, я без ума от твоего образа. Несмотря на романтичный припев, песня вовсе не о большой любви с первого взгляда. Эд Ширан рассказывал, что хотел показать, как отношения могут начаться с обычного знакомства, а уже потом перерасти в настоящие чувства. Именно поэтому название «Shape of You» говорит не только о внешности, но и о том, как человек постепенно открывается своему партнеру. When we can, we let the story begin. We are going out on our first date. С этой недели мы начнем историю снова. Идем на наше первое свидание. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up a plate. Ты и я, мы оба бережливы, поэтому собираемся съесть все. Заполни свою сумку, а я наполню тарелку. «Shape of You» стала одной из самых успешных песен 21 века. Она возглавила чарты более чем в 30 странах, получила премию Grammy Awards как лучшее сольное поп-исполнение и долгое время оставалась самой прослушиваемой песней на стриминговых сервисах. Ее секрет в сочетании простого текста, танцевального ритма и мелодии, которая запоминается буквально с первого прослушивания. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: With the shape of you. Language Time на радио 100.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-ВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». Центр избирком России в этот четверг проводит жеребьевку по распределению между политическими партиями бесплатной печатной площади в общероссийских государственных периодических печатных изданиях. В ней принимают участие ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, «Новые люди», «Единая Россия», партия пенсионеров, коммунисты России, «Зеленые», партия прямой демократии и «Родина». А агитация на телевидении и радио и в периодических печатных изданиях стартует 22 августа и завершится в полночь по местному времени 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы пройдут в течение 3 дней. С 18 по 20 сентября всего в единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня. Минтранс предложил увязать поддержку регионов в сфере общественного транспорта с оценками со стороны пассажиров. Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Алексей Шило на пленарном заседании форума «Города будущего» в Перми. Критериями станут надежность перевозок, качество подвижного состава, регулярность движения и охват маршрутной сети. Он добавил, что одновременно обновляется транспортная стратегия России. Глобальная задача – сделать поездку естественной, не требующей сложного предварительного планирования. В числе конкретных инструментов он назвал внедрение единых билетных систем. Посольство России в Таиланде подтвердило факт задержания российских граждан в связи с незаконным владением недвижимостью в курортных зонах королевства. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом российского диппредставительства Илья Ильин. По данным полиции Таиланда, за последний месяц на островах Самуи, Пхукет и в провинции Чонбури были задержаны 19 россиян в ходе рейдов, которые призваны пресечь незаконное использование подставных лиц при покупке частных домов. Под подозрение попали граждане и других стран. Незаконная схема номинального владения в Таиланде возникает из-за жестких законодательных ограничений. Иностранцам по закону запрещено напрямую владеть землей в стране. Житель Пензы похитил 20 миллионов рублей у 15 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Мужчина предложил потерпевшим купить конфискованные автомобили по заниженным ценам. А потом проиграл все деньги в казино в игорной зоне Краснодарского края. Силовикам подозреваемый рассказал, что рассчитывал отыграться, но не получилось. Теперь ему грозит срок за мошенничество.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидается кратковременный дождь, ветер южный 4-9 метров в секунду. В ночь на пятницу температура воздуха плюс 11 градусов, завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. В Зальцбурге неизвестные украли 210 статуэток композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Pixar выпустила ту самую лампу из заставки. В Зальцбурге неизвестные украли 210 статуэток композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Статуэтки составляли инсталляцию, которую фонд Моцартеум представил в саду родного дома композитора по случаю 270-летия Моцарта. Как сообщает Associated Press, всего в инсталляции, созданной немецким художником-концептуалистом Оттомаром Херлем, было 320 полимерных статуэток высотой около 50 сантиметров, изображающих австрийского композитора и его любимого пса, и их презентовали в июле. Но уже через две недели были похищены 80 статуэток, а теперь не хватает 210. Изначально организаторы оставили несколько про запас, но их не хватит, чтобы заменить украденные. Создатель инсталляции Херль уверен, что это была спланированная кража. После завершения выставки, посвященной юбилею Моцарта, статуэтки предполагалось продать по цене 100 евро за штуку. Несмотря на произошедшее, выставку не отменили. Оставшиеся фигурки просто расставили дальше друг от друга. Инсталляция будет открыта до 30 августа. Pixar к своему 40-летию представила интерактивную версию Люксо-младшего лампы из заставки студии. Предмет появился в онлайн-магазине Disney Store. Лампа реагирует на движение и звук, а также двигается сама и издает фирменные звуки. Она воспроизводит точные пропорции и детали символа Pixar. Работает устройство от батареек. При этом Люксо-младший не светит. Дело в том, что в 2009 году Pixar уже пробовала выпустить такой мерч, но столкнулась с иском от норвежского производителя ламп Luxo ASA. Именно с продукции этой компании сооснователь Pixar Джон Лассетер в 1980-х годах и срисовал Люксо-младшего. Тогда Disney удалось достичь мирового соглашения с производителем. Его условием стал отказ студии выпускать осветительные приборы под брендом Luxo Junior. Продажи Pixar Lamp начнутся в Великобритании 17 августа. Стоимость предмета 100 фунтов стерлингов или 11 300 рублей по текущему курсу. Люксо-младший стал главным героем первого короткометражного мультфильма Pixar, вышедшего в 1986 году. Позже прыгающая лампа стала символом студии.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Радио Стоп представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги». Для детей старше 12 лет.
2: Всем привет, меня зовут Александра, мне 13 лет. Сегодня я расскажу о своей любимой книжке «Старуха и Зергиль». Написал Максим Горький. Очень интересная, очень познавательная, в ней очень много описания природы и человеческой натуры. Там есть сама старуха и Зергиль, и молодой парень, которому она рассказывала все свои истории из молодости. Больше всего меня впечатлило в ее молодости то, что у нее было очень много влюбленных, но не все ее любили, многие от нее отворачивались, и было очень много запутанных с ними ситуаций. Ну, она жила то бедно, то богато, постоянно переезжала в разные города, и кроме влюбленных в ее окружении никого не было. Она очень старая, очень описывает ее тело, то, что она вся хлипкая, костлявая и еле двигается. Мне очень впечатлило то, что там огромные абзацы, чистое описание, потому что там описывается очень сильно небо, где пролетали синие искры, звезды, тучи. Тучи описываются как-то странно, но при этом интересно. Максим Горький вот выражает то, что они то матовые, то глянцевые, то они большие, то маленькие. Книжка заканчивается ее очередной историей, и просто она засыпает, а молодой парень раздумывает о ее историях и о ее судьбе. Могу порекомендовать всем, потому что она очень насыщенная, интересная, и много чего можно из нее узнать полезного.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Резида Салихьянова. Я веду детские и взрослые книжные клубы в Челябинске. «Старуха и Зергиль» была создана в 1894 году, когда Максиму Горькому было всего 26 лет. Все помнят эту легенду о Данко, юноша, который вырвал из груди сердце, чтобы осветить людям путь. Перечитывая этот рассказ сегодня, я убеждаюсь в том, что это почти документальное описание психологии толпы. Люди, которых спасает Данко, сначала верят ему, потом устают, потом ненавидят. Им невыносимо, что кто-то сильнее их духом. Чужое упорство раздражает сильнее, чем собственная слабость. Когда герой выводит их к свету и падает замертво, один из спасенных наступает на его горящее сердце. Ногой. Наступает, чтобы погасить, чтобы не помнить, кем он был. Повествование идет от имени старухи Зергиль. Она рассказывает нам про еще одного красивого юношу по имени Лара. Только он не отдал людям ничего. Он смотрел на всех сверху вниз. И они просто отвернулись от него. Навсегда. Лара стал тенью и был очень одинок. Про саму старуху Зергиль можно сказать, что она прожила долгую, яркую, свободную жизнь. Любила, спасала, предавала. Жила, как хотела. А к старости осталась одна. И в ее рассказах у ночного костра слышно то, о чем она не говорит напрямую. Она тоже могла стать чьим-то светом, но не стала. Вот в чем скрыта философия рассказа, на мой взгляд. Мы просим лидеров вести нас, мы отдаем им право решать. А потом не прощаем им этого. Потому что тот, кто осветил нам путь, навсегда остается свидетелем того, кем мы были в темноте. И нам хочется погасить этот свет. Не потому что мы плохие, а потому что смотреть в него невыносимо. Этот рассказ можно прочитать за полчаса, но он задает вопросы, которые останутся с вами надолго. Кто я в этой истории? Тот, кто освещает? Тот, кто идет следом? Или тот самый «осторожный» в кавычках человек, который боится слишком яркого пламени? И может быть самый важный вопрос, когда в моей жизни появится чей-то свет, хватит ли у меня смелости его не погасить?
1: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».
3: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Медицинский автопарк Южного Урала получил 21 машину с начала года. Транспорт уже работает на линиях и помогает врачам быстрее добираться до пациентов, а пациентам чувствовать себя в безопасности по дороге в больницу, пишет Первое областное информагентство. В этом году в регион приехали 14 машин скорой помощи класса Б, реанимобиль и 6 легковушек. Их получили Челябинская областная клиническая больница, областная детская больница, перинатальный центр, центр СПИДа, горбольница номер 9 Челябинск и областная психоневрологическая больница номер 1. Перед началом нового отопительного сезона в муниципалитетах проходят тренировки по ликвидации аварий на сетях теплоснабжения, пишет Челябинская губерния. Одна из самых крупных состоялась в Магнитогорске с участием представителей Министерства ЖКХ, Государственной жилищной инспекции, администрации города, прокуратуры, единой дежурно-диспетчерской службы, муниципальных коммунальных организаций и управляющих компаний. Организаторы учения опирались на реальный случай, который случился минувшей зимой. Тогда из-за аварии на ТЭЦ почти весь правобережный район города остался без тепла на целые сутки. Подведены итоги конкурса на призы Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Лучший учитель. Победителями стали 18 педагогов из школ Челябинска, Магнитогорска, МИАСа, Златоуста, Кыштыма, Чесменского и Сосновского муниципальных округов. Состязание проходило в трех номинациях: профессиональный старт, инженерное будущее и профориентация. Награждение педагогов пройдет 25 августа на Южноуральском педагогическом собрании в Магнитогорске. О погоде. В Челябинске в пятницу будет облачно. С прояснениями ожидается кратковременный дождь. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла. Завтра днем плюс 27. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды. Ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. В Лихтенштейне разрешили женщинам наследовать княжеский престол. В спин-оффе «Звездных войн» герой Райана Гослинга будет похож на его персонажа из «Драйва». Княжеский дом Лихтенштейна объявил о прекращении действия правил наследования престола по мужской линии, говорится в заявлении его пресс-службы. Таким образом, вводится переход от мужской примогенитуры, когда наследование передается только старшему сыну, к абсолютной, при которой наследником становится любой старший ребенок, независимо от пола. Изменения относятся только к будущим потомкам детей принца Лоиза и его супруги принцессы Софии. Уже рожденных членов княжеского дома они не затрагивают. Лихтенштейн был последней страной в Европе, где трон передавался только по мужской линии. Формально государство сейчас возглавляет князь Ханс Адам II, но с 2004 года его старший сын, принц Алоиз, исполняет полномочия регента. Следующим в очереди на трон сейчас считается сын Алоиза, князь Йозеф Венцель Максимилиан Мария. На фестивале Day23 журналистам и блогерам показали первые кадры нового фильма во вселенной «Звездных войн» «Звездный истребитель», сообщило издание Deadline. Главную роль в картине Шона Леви исполняет Райан Гослинг. Премьера запланирована на 28 мая 2027 года. Фильм станет отдельной историей внутри вселенной «Звездных войн». В нем не будет членов семьи Скайуокеров, а действие развернется в самой дальней точке мира Джорджа Лукаса. Сценарий написал Джонатан Тропер. Гослинг играет пилота по имени Кейт. Судя по показанным на Day23 кадрам, персонаж получился близким к образу героя Гослинга из «Драйва», немногословным и уверенным в себе. В сцене из фильма юноша по имени Кайден заходит в старый космический гараж и обнаруживает там корабль. Вскоре появляется Кейт и спрашивает: «Я разве не говорил тебе ничего не трогать?» Герой объясняет, что перед ними списанный G-17, самый быстрый звездолет из когда-либо построенных. Хотя фильм не будет напрямую связан с привычными героями «Звездных войн», в нем сохранятся знакомые элементы вселенной. В показанных кадрах есть спидербайки, гигантские космические корабли и даже конструкция, напоминающая мост, по которому Люк Скайуокер и Лея Органа перебирались в оригинальной трилогии. События развернутся на планете, значительную часть которой занимает океан. Дата премьеры выбрана не случайно. 28 мая 2027 года – это почти полвека после выхода первого фильма «Звездные войны». Лента Джорджа Лукаса дебютировала в кинотеатрах 25 мая 1977 года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Около 14 миллионов иностранных граждан сдали биометрические данные при пересечении границы России. Из них почти 70 тысяч человек не получили разрешения на въезд в страну. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Эксперимент по сбору биометрии начался в декабре 2024 года. В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковское, а также в автомобильном пункте пропуска Маштакова в Оренбургской области. С 1 мая 2025 к нему присоединился аэропорт Внуково. Система помогает не только собирать биометрические данные, но и выявлять тех, кто после запрета на въезд покинул страну, сменил установочные данные и попытался въехать в Россию повторно, отметила Волк. Прибывший в Сербию водяной бомбардировщик Ил-76 МЧС России приступил к тушению природных пожаров на территории заповедника Делиблатские пески. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб. Российский самолет-танкер вечером в среду приземлился в аэропорту Константин Великий города Ниш, где и будет базироваться. Водяной бомбардировщик оснащен специальным устройством для сброса 42 тонн воды. В Сербии продолжается несколько пожаров на открытой местности. Крупнейший из них в заповеднике на северо-востоке страны охватил более 3500 гектаров. Тушение осложняется засухой и обмелением Дуная. ВБ-банк продлил льготные условия обслуживания для продавцов Wildberries до 31 декабря 2026 года. Такое решение приняла компания для поддержки предпринимателей, отметили в пресс-службе Wildberries & Rus. Селлерам, в частности, доступно бесплатное ежемесячное обслуживание расчетного счета, внутрибанковские транзакции между юрлицами, переводы средств со счета ИП на личный. В июле ВБ-банк и микрокредитная компания ВБ-финанс предоставили до октября кредитные каникулы продавцам, которые понесли ущерб в результате атак БПЛА на склады Wildberries. Новый ГОСТ на электросамокаты разработали в России. Он вступит в силу 1 октября 2027 года. Это следует из документа Росстандарта, который изучила РИА Новости. ГОСТ распространяется и на другие средства индивидуальной мобильности. В нем предусмотрели в том числе новые требования безопасности и методы испытаний. Это позволит снизить риски. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла. Завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. В Зальцбурге неизвестные украли 210 статуэток композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Pixar выпустила ту самую лампу из заставки. В Зальцбурге неизвестные украли 210 статуэток композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Статуэтки составляли инсталляцию, которую фонд Моцартеум представил в саду родного дома композитора по случаю 270-летия Моцарта. Как сообщает Associated Press, всего в инсталляции, созданной немецким художником-концептуалистом Оттомаром Херлем, было 320 полимерных статуэток высотой около 50 сантиметров, изображающих австрийского композитора и его любимого пса, и их презентовали в июле. Но уже через 2 недели были похищены 80 статуэток, а теперь не хватает 210. Изначально организаторы оставили несколько про запас, но их не хватит, чтобы заменить украденные. Создатель инсталляции Херль уверен, что это была спланированная кража. После завершения выставки, посвященной юбилею Моцарта, статуэтки предполагалось продать по цене 100 евро за штуку. Несмотря на произошедшее, выставку не отменили. Оставшиеся фигурки просто расставили дальше друг от друга. Инсталляция будет открыта до 30 августа. Pixar к своему 40-летию представила интерактивную версию Люксо-младшего лампы из заставки студии. Предмет появился в онлайн-магазине Disney Store. Лампа реагирует на движение и звук, а также двигается сама и издает фирменные звуки. Она воспроизводит точные пропорции и детали символа Pixar. Работает устройство от батареек. При этом Люксо-младший не светит. Дело в том, что в 2009 году Pixar уже пробовала выпустить такой мерч, но столкнулась с иском от норвежского производителя ламп Luxo ASA. Именно с продукции этой компании сооснователь Pixar Джон Лассетер в 1980-х годах и срисовал Люксо-младшего. Тогда Disney удалось достичь мирового соглашения с производителем. Его условием стал отказ студии выпускать осветительные приборы под брендом Luxo Junior. Продажи Pixar Lamp начнутся в Великобритании 17 августа. Стоимость предмета 100 фунтов стерлингов или 11 300 рублей по текущему курсу. Люксо-младший стал главным героем первого короткометражного мультфильма Pixar, вышедшего в 1986 году. Позже прыгающая лампа стала символом студии.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». На 4 участках дорог Челябинской области установят 12 новых светофоров. До конца сентября они появятся на пересечении дороги Челябинск-Харлуши, границы Аргаяшского района с автодорогой обход Челябинска и поселок Красное Поле, поселок Полетаево. Светофоры также предусмотрены при капремонте участков дорог Увельский, Рождественка, Петровская, Малая Шумакова и Верхнеуральск, Петропавловский, автодорога Южноуральск, Магнитогорск. Устанавливают светофоры и для пешеходных переходов. Прибор Т7 появится на дороге к селу Долгодеревенскому и на обходе Чебаркуля. В Челябинске назначили нового директора Дворца спорта «Юность». Им стал Александр Очкасов, сообщает Федерал-пресс со ссылкой на пресс-службу мэрии. Его предшественник Евгений Иванов покинул пост. Причины отставки в городской администрации не уточнили. Александр Очкасов не новичок в спортивной сфере. До этого он руководил спорткомплексом «Метарспорта», затем автоспорткомплексом «Трасса 74». Три спектакля из Челябинской области прошли предварительный отбор национальной театральной премии «Золотая маска». Это «Гроза» молодежного театра, «Балаганчик» Челябинского театра «Кукол» и «Гамлет» Магнитогорского драмтеатра имени Пушкина. Они прошли отбор по видеозаписи. Теперь постановкам предстоит следующий этап. Экспертный совет посмотрит их непосредственно на сцене. Дальше спектакли могут стать дипломантами, номинантами или лауреатами.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кема» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кема». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кема». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла, а завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Азбука моды на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Сегодня наша модная азбука добралась до буквы «Ё». И мне пришлось постараться, чтобы найти достойную тему для рассказа. Но я справилась. Гарантирую, что вам будет интересно узнать о древнем японском искусстве йобицуги. Начну рассказ, как и полагается, с легенды. В 15 веке японский сёгин Йосимаса разбил свою любимую чашку для чая. Мастер склеил ему осколки соком лакового дерева, но в лак этот добавил чистое золото. Мастер даже не пытался скрыть или замаскировать трещины. Он их, наоборот, подчеркнул золотыми швами. Эти золотые швы не только вернули чашку к жизни, но и превратили ее в новое, при этом более ценное произведение искусства. Согласитесь, японцы умеют все, к чему прикасаются, возводить в ранг искусства. Будь то чайная церемония, цветение сакуры, купание в горячих источниках или ремонт битой посуды. Поэтому запоминаем новый термин – йобицуги – искусство реставрации керамических изделий. А при чем тут мода, спросите вы? А я вас удивлю. Из фарфора тоже можно делать одежду, демонстрировать ее на показах и даже носить. Так художник Ли Сяо Фэн из хрупкого китайского фарфора династии Сонг, Минг и Юань делает платья и костюмы. Все они имеют металлические кожаные подклады. Каждый черепок отполирован, тщательно подобран по форме и размеру, соединен с другими черепками серебряной проволокой. Весит такой убор несколько десятков килограммов, но в сочетании с пышными шифоновыми юбками производит фурор на подиумы. Полюбопытствовать, как это выглядит в жизни, вы можете на страничке Радио 100 ВКонтакте или на моей странице там же. Простым смертным одежду из фарфора носить вряд ли придется. А вот купить себе чайную пару в технике кинцуги или йобицуги вполне по карману. Наши российские производители тоже освоили этот прием. Объединение «Гжель» на Озоне предлагает склеенные золотым лаком чайные пары за 3000 рублей. Ленинградский фарфоровый завод за 4500 рублей. На маркетплейсах десяток вариантов для подарков родным и близким. А я вам даже краткий спич подготовила для вручения таких подарков. Можете поразить гостей философской основой йобицуги. Она заключается в том, что любые поломки и трещины неотъемлемы от истории объекта. Они не заслуживают забвения и маскировки. И эта философия учит нас не скрывать собственные недостатки и неудачи, а принимать их и правильно переосмысливать. Все наши раны от неудачных браков и разводов, шрамы от бизнес-провалов и неудачных проектов – важная часть нашей жизни. Склеили, покрыли золотом и продолжаем жить. Японское искусство йобицуги учит нас видеть красоту в сломанных вещах. Продвинутые модники, кстати, не только фарфор склеивают, но и одежду штопают, сшивают лоскутки разных тканей в единое целое. Это, как можно догадаться, японцы тоже возвели в ранг искусства и назвали «боро». По факту такая одежда, простеганная, прошитая и заштопанная на руках, тоже является кутюрной. Кимоно в заплатках «боро» может стоить десятки тысяч долларов, экспонироваться в музеях и являться объектом коллекционирования узкого круга модных, увлеченных боро людей. Но это уже отдельная история для нашей азбуки моды. С вами была Марина Суханова. Традиционный финал подкаста «Мода – часть визуального искусства». Да пребудет с нами сила искусства!
0: Азбука моды на Радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В выходные части улиц Челябинска закроют для транспорта. Для подготовки стартового городка и проведения 19-го Челябинского марафона с 23 часов 22 августа до 18 часов 23 августа ограничение будет действовать на проспекте Ленина от Свиринга до Воровского. В день проведения марафона 23 августа с 5 утра и до 14 часов будет закрыт проспект Ленина от Горького до Лесопарковой, улица Красная от Ленина до Коммуны, Свердловский проспект от проспекта Ленина до дома 48 по Свердловскому проспекту, улица Энтузиастов от Сони Кривой до Коммуны. Также ограничение будет действовать на улице Университетская набережная от Тропы Здоровья до поселка Благодатово. Частично перекроют Худякова от Университетской набережной до Обкомовки. Движение транспорта там будет организовано через встречную полосу. Более 3000 южноуральцев уже зарегистрировались в сервисе «Мобильный избиратель», чтобы проголосовать по месту нахождения. Об этом сообщает избирательная комиссия Челябинской области. Подать заявление можно через личный кабинет портала «Госуслуги» в территориальной избирательной комиссии или в любом офисе МФЦ. С 9 сентября аналогичные заявления начнут принимать и участковые избирательные комиссии. Регистрация открыта до 14 сентября. На железнодорожном вокзале Челябинска прошла акция, приуроченная к предстоящему дню государственного флага России. Бойцы студенческих отрядов дарили пассажирам ленточки в цветах триколора. Для всех желающих волонтеры провели викторину на знание символов нашей страны и мастер-классы по изготовлению флагов в виде объемных аппликаций. В пятницу вечером над центральным входом вокзала развернутся флаги России. Фасад здания озарится яркой подсветкой. Флаги украсят и другие железнодорожные вокзалы. День государственного флага отмечается 22 августа. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснениями ожидается кратковременный дождь. Ветер южный 4,9 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 11 градусов тепла. Завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на радио.

0: Мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Замороженный десерт сорбе или сорбет – это французское произношение арабского слова «шербет». Готовят его из сахарного сиропа и фруктового сока или пюре. От мороженого блюда как раз и отличается полным отсутствием в составе молочных продуктов, которые, впрочем, могут быть использованы только в качестве добавки. В Европу, а точнее в Италию, сорбе пришло в 16 веке через Турцию в несколько измененном виде. На Апеннинах напиток называли «сорбетта». Предположительно, во Франции он появился во времена правления Генриха II, взявшего в жены итальянского

0: Ванько Екатерину Медичи. В европейских странах его подавали только во время празднований, в то время как в Турции шербет пили часто в качестве освежающего напитка на основе фруктового сока. В 17 веке французский сорбе представлял собой напиток из воды, сахара и лимона. И лишь в 19 веке под названием сорбе стали подавать полузамороженный десерт, который скорее пили небольшими глотками, нежели ели при помощи ложки. В настоящее время сорбе делают практически из любых ягод и фруктов. Из них делают пюре, которое смешивают с сахарным сиропом и замораживают. В течение заморозки сорбе несколько раз хорошо перемешивают, чтобы избежать образования крупных кристаллов льда. В итоге получается легкий десерт, который вполне можно назвать диетическим, поскольку в нем мало калорий и много витаминов.
1: Мир на вкус. На радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антон Образцов. Здравствуйте. В России на перспективу запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС. Это позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и заметно нарастить общую мощность отечественной атомной генерации. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики. Кроме того, по словам главы государства, планируется расширить и географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, добавил Путин. Около 14 миллионов иностранных граждан сдали биометрические данные при пересечении границы России. Из них почти 70 тысяч человек не получили разрешения на въезд в страну. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Эксперимент по сбору биометрии начался в декабре 2024 года. В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковское, а также в автомобильном пункте пропуска Маштакова в Оренбургской области. С 1 мая 2025 к нему присоединился аэропорт Внуково. Система помогает не только собирать биометрические данные, но и выявлять тех, кто после запрета на въезд покинул страну, сменил установочные данные и попытался въехать в Россию повторно, отметила Волк. Минтранс предложил увязать поддержку регионов в сфере общественного транспорта с оценками со стороны пассажиров. Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Алексей Шило на пленарном заседании форума «Города будущего» в Перми. Критериями станут надежность перевозок, качество подвижного состава, регулярность движения и охват маршрутной сети. Он добавил, что одновременно обновляется транспортная стратегия России. Глобальная задача – сделать поездку естественной, не требующей сложного предварительного планирования. В числе конкретных инструментов он назвал внедрение единых билетных систем. Новый ГОСТ на электросамокаты разработали в России. Он вступит в силу 1 октября 2027 года. Это следует из документа Росстандарта, который изучила РИА Новости. ГОСТ распространяется и на другие средства индивидуальной мобильности. В нем предусмотрели в том числе новые требования безопасности и методы испытаний. Это позволит снизить риски. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 11 градусов тепла. Завтра днем плюс 27. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.
2: Oh, Father, tell me.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM. 100% комфорта. Радіо 100. Радіо 100. Комфорта.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО «ЮРГУ-НИУ».
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс-тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
1: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
2: «Люкс Тайм».

Музыка. Без лишних слов. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-ВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Юкстайм.
5: All of me. Why not take all of me? Can't you see? I'm no good without you. Take my lips.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: на Радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.